транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.
2: Even though we both know we're liars and we start each

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Vibe.
1: Много музыки. Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio.
3: В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
1: Самокаты Rush Action.
2: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе.
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: by step, what you give me that step by step. I...
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
1: Jetour Silver, Магнитогорск.
2: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Концентрированный кондиционер для белья БИС 900 мл за 169 рублей. Или гель для стирки «Большая стирка» 1,2 литра всего за 289 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
11: «Лаврадио».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
1: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
4: Лаврадио.

0: специалиста.
1: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
2: Начнем эту неделю вместе с вами. Давайте просыпаться. Всем привет, красавцы. Love Radio здесь. И предлагаю вам поднять ваши кофейные кружки сегодня за этот прекрасный понедельник. Слышите? Слышите? Итак, небольшой мини-утренний квиз. Что же может означать такой звон по бокалу? Наконец-то я в любой момент могу поднимать тост, потому что случилось. Теперь лав у меня не только в трудовой книжке, но и записан в паспорте официально вместе со штампом. Я вам рассказывал, что планируется свадьба. Вот-вот она скоро наступит. И говорил, ну, скорее всего, буду рыдать. Теперь отпиваюсь водой, потому что сверх плана обрыдался. Очень счастлив, очень рад, потому что удивительно, как трудоустройство в место под названием Love Radio тебя приводит еще ближе к любви в реальном мире, в реальном месте. Очень люблю свою жену и вас тоже очень сильно люблю, потому что провели со мной вы буквально весь этот год и наблюдали момент от того, как мы начали, поехали делать предложение, прямо-таки до сегодняшнего момента, когда все это наконец случилось, а дальше только счастье и классная жизнь, и такая же классная музыка, ведь этот час мы начинаем вместе с Bebe Rexha, Faithless и New Religion, потом послушаем треки от нас, под которые просыпались уже мы, не из плейлистов, но и также будем разбираться, что там со звездами в реальном мире и что там со звездами на небесах, которые дают нам свои прогнозы. Давайте просыпаться.

0: поставим вам треки, которые вы будете добавлять себе в плейлисты, которые немножко раскачают ваше утро.
1: Итак, начнем. Ну, у тебя, я слышал, сегодня такое динамичное и бодрое. У меня тоже. Но начинается у меня плавнее, поэтому с него и стартуем. Давай, это давай. Джон Ньюман, это Алекс Клэр и Rudimental. Песня уже не новая, но почему бы не вспомнить классику? Англичане сделали тот самый, знаешь, звук из паба, вокальный, и электроинструментальная начинка.
0: Это ремикс от Rudimental или изначально?
1: А вместе они, да. Алекс Клэр же известен тем, что делал вот такой вокал с драм-н-бейсом. Позвали еще Джона Ньюмана. Говорит, классные голоса у нас, брат.

0: стороны, Wolf's Wall Street.
1: Ну, какой-то вот такой, знаешь, некий романтичный брутализм я вижу в этом всем. Ну и понедельник начинает, ну, знаешь, типа, не сда, not giving in. Я не сдаюсь, not giving in. I'm not giving in. Я не сдаюсь, вот они. А giving in, типа, не в, я не даю внутрь. Внутрь не даю, извините.

0: Женщина с сумкой и молодой, да, не уступает.
1: Для автобуса песня. I'm not giving it.
0: Я тоже устал, с работы еду. Ну вот такие, Rudimental, Джон Ньюман.
1: Давай, а у нас сейчас там звоночек какой-то ожидается. Поставь, поставь, включи, который... Ага.
0: Алло, это хорошее настроение.
2: Ouais, allô, chill.
3: Ouais.
2: Ouais, c'est moi.
3: Tu vas bien?
2: Ça va?
1: Bien.
2: Ça va? Ouais, je t'appelle, si, parce que j'ai écouté cet instru, là, pour taxi. Et...

0: придуманный, женщина.
1: Все время не сюда. Кстати, ну, это Лав-радио, мы напоминаем, да, на всякий случай.
0: Это наш morning routine.
1: Да.
0: Место, где мы ставим треки, под которые сами просыпались, немножечко вас раскачиваем, поэтому все. Занятие завершено, абонемент собираем, значит, возвращаемся. Следующая группа завтра в 7.15. Опять будем ставить треки, опять будем вас будить.
1: Это не анонимно, если что, можете называть свои имена. Ну и, например, имена артистов. Сегодня Rudimental, Джон Ньюман и Алекс Клэр в треке номер один. Трек номер два — это Кеннис, его «Такси-да».

0: Красавцы Лав Радио пришли возбудить.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.
0: Красавцы «Лав Радио».

0: 3.
1: Это «Красавцы Лав Радио». Прямо сейчас мы переходим к астромониторингу. Что приготовили звезды на предстоящие сутки?
0: Все записано.
2: Овны.
1: Позволь себе маленькую роскошь. Сегодня ты это заслужил.
2: Тельцы.
0: Отнесись к происходящему проще, а лучше с юмором.
2: Близнецы.
1: День обещает много общения и новостей.
2: Раки.
0: Не бойся сегодня быть в центре внимания.
2: Львы.
1: Тебя заметят и оценят на работе, если будешь проявлять инициативу.
2: Девы.
0: Разложи все задачи по полочкам. У тебя это получается лучше всех.
2: Весы.
1: Возможны интересные предложения по продвижению в карьере.
2: Скорпионы.
0: Сегодня можно все, но в меру.
2: Стрельцы.
1: Твой спокойный взгляд на ситуацию поможет найти выход там, где другие видят тупик.
2: Козероги.
0: Да, спонтанная идея сегодня может привести к самому интересному приключению недели.
2: Водолеи.
1: Вам пора уделить время себе, а не окружающим. Они и сами справятся.
2: Рыбы.
0: Берите все в свои руки. А кто, если не вы?
3: Красавцы Лав Радио.

0: Мари Краймбрери, давай не ждать в эфире Love Radio. 7.35 столица, ждать не будем. Дадим вам всю инфу сейчас.
1: Кристофер Нолан опять попадает в сводки, но уже не из-за своих фильмов, а в очередной раз из-за своего пристрастия к цифровому детоксу. Пока весь мир сидит в смартфонах, в компьютерах и прочем, режиссер продолжает признаваться, что никогда не пользовался электронной почтой и не заводил себе смартфон. И остались еще в 26-м люди. Такие. Они не аборигены, это на самом деле Кристофер Нолан, у которого огромное количество фильмов, премьер, интервью и все прочее.
0: И, конечно, фраза на вооружении «мама, вызывай такси», я думаю.
1: Он мемы, ты представляешь, тоже он-то, скорее всего, не понимает, потому что говорит, я получаю много распечатанных имейлов, когда мне говорят, тебе стоит это посмотреть. Но меня вообще никогда особо не интересовала эта форма общения, поэтому имейлы ему приносят просто ассистенты.
0: И когда Нолан этим занимается, все говорят, ну, режиссер, ну, он так видит, ну, личность. А когда другой взрослый человек тоже смотрит распечатки того, что принесли посмотреть, это порицается.
1: Ну вот, ужасно. Кристофер Нолан, вот вводите какие-то правила новые. Причем он говорит, что сейчас стало жить тяжелее, потому что везде QR-коды появились.
0: Да,
1: и
0: правда.
1: Для них всех нужны обязательно смартфоны.
0: Вот я, знаешь, как делаю? Я сам скачиваю приложения какие-то. Думал даже Roblox поставить, чтобы просто не отставать от жизни. Но я понял, нужны дети. Нужны для этого дети, чтобы они шли по всем новеньким штучкам.
1: С другой стороны, ну если нет у тебя ничего этого, ты как Кристофер Нолан.
0: Да. И? Или как? Ну, или как?
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 27 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супонэр.

0: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Hurts и Redemption в эфире Love Radio только что. От Коли Фанк, ремикс, если что. Коля Фанк. Вот были Hurts.
1: Святой Фанк.
0: И пришел, нет, не Холли, а Колья.
1: Прям. А, Коля?
0: Николай.
1: Ага.
0: Николай Фанка.
1: А мы отправляемся в статистический отдел, потому что нам рассказывают, что москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом. Оказалось, что жители Москвы используют кровать именно для того, чтобы завтракать утром в кровати едят.
0: Красиво.
1: 45% опрошенных. Это кто, что эти люди? Как?
0: Вы со скольки работаете? С которого часа?
1: Ну, понятно, что чуть попозже, чем мы, но тем не менее. А чтобы приготовить завтрак? Или это вы те самые счастливчики, которым приносят завтрак?
0: Видимо,
1: в постели?
0: Да.
1: Таких 45%.
0: Вот этот вот разнос, который с бортиками, чтобы прям над тобой встать, и ты мог спокойненько поесть в постели.
1: Вот большинство женщин, 54%, предпочитают готовить завтрак самостоятельно, а у мужчин картина противоположная. 42% надеются на женщин, и еще 39% заказывают доставку.
0: Спасибо, родные. Спасибо, девочки.
1: Остальные, видимо, умеют
0: жарить
1: яйца.
0: Спасибо, девочки, спасибо, курьеры. Большое спасибо всем. А, кстати, неудивительно. Ты говоришь, больше, чем занимаются сексом, едят в постели. Так если ты поел в постели, там крошки, не очень-то комфортно заниматься чем-либо.
1: Колется все, да, неприятно. Или можно стирать постель еще, но это другое хобби.
2: Красавцы Love Radio пришли вас будить.

0: Джастин Бибер в эфире Love Radio. What do you mean? Что ты имеешь в виду? What do you mean?
1: Этим вопросом мы задаемся, когда пробуждаемся с утра и говорим: мозг, а что ты хотел сказать тем, что я увидел, как меня накрывает волной в море из бутербродов? Непонятно, что выдает мозг в странных сновидениях.
0: Есть хотел, наверное,
1: кстати,
0: сильно.
1: Такие сновидения, слишком долгие, увлекательные сны, называют эпическими сновидениями.
0: Ну, они бывают такие.
1: И говорят, что они истощают организм. То есть вы не спите во время этих самых эпических сновидений. У вас слишком частые пробуждения происходят.
0: Если что-то типа экстремальное происходит.
1: Чересчур подробные яркие сны, где ты там что-то успеваешь сделать большое, или у тебя там целая сюжетка прошла.
0: Жизнь прожил, трое детей проснулся, да. Господи.
1: Фаза короткого сна у тебя слишком небольшая, ты постоянно пробуждаешься во время нее. Кстати, говорят, что когда исследовали таких людей, у них нашли депрессию, синдромы тревожного расстройства, потом это вылечили, но не прошли эпические сновидения. То есть это отдельная вещь, это считается уже расстройством сна.
0: Интересно, сомнологи, а как с этим бороться? Вот как бороться с расстройством сна? Я помню, вот фильм ужасов там приходил, вот этот Фредди Крюгер. А если что-то такое, когда врач с тобой приходит в твой сон и сопровождает тебя весь путь?
1: Или другая история. Говорят, что когда мы видим много снов, мозг обрабатывает информацию, когда был слишком насыщенный день, он ее переживает заново и как-то упаковывает. Возможно, нужно просто жить очень скучную, спокойную жизнь, и в таком случае тебе ничего не будет сниться.
0: Как минимум, сторожем на парковке. Снится единственное что? Что парковка открыта.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая.

0: июня 2026-го. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Москвичам анонсировали новый способ оплаты проезда в транспорте. У горожан появятся личные участковые врачи. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Столица тестирует оплату проезда виртуальной тройкой через модуль NFC в телефоне. Как сообщили в Дифтрансе, опция станет доступна в этом году. Пассажиры смогут прикладывать гаджет на базе Android к считывателю турникета в метро и на МЦК. Пока виртуальная тройка позволяет пройти через турникет только по QR-коду. В Москве будет постепенно восстановлена специальность участкового, который будет выступать в качестве личного специалиста пациента, сообщили власти. Врач будет сопровождать человека не только на приеме, но и на своем участке, координировать диагностику и лечение. Предварительно основные процессы будут настроены к лету. Кроме того, пациентам до и без приема будут автоматически открываться направления на необходимые исследования, а запись к профильному специалисту станет доступна только по их результатам. Купальный сезон в столице начнется только в июне. По словам синоптиков, пока вода нагревается до плюс 18 градусов, но такой температуры недостаточно для комфортного нахождения на улице после выхода на берег. Готовы на все. Марго Робби, Бен Аффлек и другие актеры, которые шли на безумство, чтобы получить роль. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Сон меньше 7 часов в день или больше 9 ускоряет старение и повышает риск развития хронических заболеваний. В ходе исследований иностранных ученых стало известно, что наиболее благоприятным можно считать отдых от 6,4 до 7,8 часа в сутки. Именно у таких людей признаки биологического старения проявлялись медленнее, а общее состояние здоровья было лучше. О других интересных и актуальных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
3: Экстра, экстра, самые важные новости для всех любителей отдыха. Купальный сезон столицы начнется только в июне. Пока сдаем билеты.
4: А у кого-то уже начался.
3: Ну, есть и такие, да.
4: Моржи знаменитые, Ярослава Парамонова.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: А ведь абсолютная правда. 18 мая удалось открыть купальный сезон в этом году.
4: Потому что была сумасшедшая жара, да. Не будем забывать об этом. Просто сейчас специалисты говорят, на улице будет прохладно и будет некомфортно вылезать из воды прямо сейчас. А тогда было некомфортно везде, и на улице, и в воде, там просто было супер жарко, в воде было даже приятнее.
3: Подросткам никогда это не мешает. Вот мы пришли с другом, я говорю, а давай пойдем на Путеевские пруды, на известное место отдыха москвичей, и там с собой поплаваем. Мы пришли, и люди плавают. Но мы потом увидели, что этим людям от 12 до 17 лет.
4: То есть максимальный экстремал.
3: Ну, максимально тот возраст, когда плевать, какая температура воды, главное, что мама разрешила.
4: Ну да, или ну заболеет, все же что случится? Во-первых, ты пропустишь школу, во-вторых, ну поругает мама немножко.
3: Да, да.
4: Никаких проблем больше нет.
3: Мы тоже хотели с другом пропустить школу, но когда мерзли в воде, поняли, что мы же давно окончили, надо выходить. И действительно было комфортно выходить на берег, если плюс 18 вода, но низкие температуры, ну типа 20 вокруг, то как будто бы не рекомендуют купаться.
4: Не хватает, или приносить с собой обогреватель.
3: А где купаются уже? Ну вот в южных регионах наверняка уже все купальные сезоны открыты, а где еще? Помимо Москвы и в Сибирь, вряд ли уже вы открыли купальный сезон.
4: Присылайте фотографии в купальниках. Ну, этого года, в смысле. Нет, не просто так.
3: Да, присылайте фотографии. А почему нет? Правда, присылайте.
4: 8-915-300-106.
3: Девчонки, ждем. Мы понедельник взбодримся.
0: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: что думаешь ты?
1: Это красавцы Love Radio, только что с нами Сико Той и Минелли Yesterday. Но прямо сейчас идем в новый день и в новые темы обсуждений.
2: Ну вот, ехали мы за город на этих выходных. Несколько раз ездили, потому что свадебная площадка была именно там. И стояли во всех возможных видах пробок, потому что уже, кажется, нет времени, когда их не существует. На дачный поток не ослабевает вообще, в зависимости от времени суток, все ехали за город. И вот мы решили у вас сегодня спросить, а что обязательно нужно с собой взять, или что обязательно, без чего не обходится ни одна поездка на дачу? Тут не обязательно какой-то предмет, вещь, может быть, это какой-то процесс, какая-то ссора, возможно.
1: Может быть, как раз-таки пробки, типа, ни одна поездка на дачу не обходится без 2 часов в пробке на переезде.
2: Вот пишите ваши версии, 8-915-300-106-6, мы ждем с ваш сообщения, вашей версии. Кто-то, возможно, что-то забывает из оставления каких-то вещей в квартире. Какие-то вещи? Рассказывайте, пишите.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Brooklyn, Gandhi, Virgin, Kids on the Run, в эфире Love Radio. Красавцы с тобой сегодня в форуме. Обсуждаем, без чего не обходится ни одна поездка на дачу.
1: Ни одна поездка на дачу не обходится у Александра. Без бутылки, объемом не больше 1 литра и с большим горлышком. Потому что на ходу из маленького вода будет поступать медленно. И когда ты пьешь, нужно, чтобы больше поток воды был, чтобы не отвлекаться сильно, когда едешь от дорог.
0: Это ты так понял.
1: Ну, а не больше литра, потому что, ну, много не выпьешь, захочется сильно в туалет. Хотя, с другой стороны, бутылка уже есть.
0: Александр.
1: А, он написал пустую бутылку. Пустая, да, тогда она. Все наоборот. Тогда пустая все про получается. Конец, да, про который я говорил.
0: Да.
1: Ну, нет, комплиментарно для себя, потому что обязательно с большим горлышком, конечно же.
0: Знаешь, вот мужчины всегда дают практичные советы какие-то мы. Без чего не стоит, не обходится поездка на дачу. Перед этим мы упомянули пробки, которые могут быть долгие. Мужчина дает практичный совет сразу. Но для мужчин.
1: Потому что вот Марина пишет, нужно взять с собой обычную книгу, чтобы почитать на даче, и аудиокнигу, чтобы послушать дороги. Там все спокойно. Не фигурируют никакие бутылки. Мужской ответ сразу прямой, понятный. Вот, держите.
0: Вы думаете, какие-то вещи, может быть, тоже?
1: Начали даже не с лопаты, которые нужно что-то откопать, да.
0: Марина пишет, без собаки, вот, кстати.
1: Без собаки?
0: Да.
1: Это все, что написала
0: Она
1: Марина?
0: Пишет, типа, без собаки. Не обходится ни одна поездка на дачу.
1: А, без собаки, чтобы с собой забрать. Ну, для нее, кстати, эта поездка гораздо... Если мы возьмем, значит, домочадцев, так. Одни из них это дети, а другие это собаки. Я считаю, что поездка на дачу для собаки в современном цифровом мире гораздо более ценна, чем поездка для ребенка. И собака сильно больше радуется, когда она едет на дачу, в отличие от детей.
0: Ну, а классно, когда есть и дети, и собаки, потому что на какое-то время они могут взаимодействовать без взрослых. То есть, выпускаешь на лужайку сразу всех, и они начинают игру.
1: Если достаточно маленький ребенок, он может даже оседлать собаку и на ней ускакать.
0: Это надо тогда осторожно. Тут уже взрослые лучше пускай присматривают.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он и щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе.
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
10: Телефон доставки 58 11 58.
11: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
12: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
13: Житур, Silver, Магнитогорск.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Анотер и Цоксию в эфире Love Radio. С вами поговорим в рамках нашей рубрики «Форум». Сегодня обсуждаем, без чего не обходится ни одна поездка на дачу.
1: Денис нам пишет: без мяса для шашлыка, хорошего настроения, музыки, пенного и веселой компании ехать на дачу даже нет смысла. Когда все это в машине с тобой, то и не важно, сколько часов пробки ты простоишь, ведь предвкушение веселья. Время пролетает быстро.
0: Ну, это вот молодой ответ про дачу, потому что, когда ты выходишь на пенсию, ты едешь на дачу с совершенно другой компанией и инвентарем. Уже как будто бы там у тебя грабельки какие-то.
1: Ну, погоди, а ты что, был на пенсии? Может быть, наше поколение, дойдя до пенсии, будет просто брать стариков, мужиков и ехать?
0: Что, я бабушку постоянно возил на дачу и забирал с дачи бабушку.
1: Ну, немножко другое поколение просто, наше, когда вырастет. Может быть, мы как-то по-другому себя будем вести.
0: Не будем
1: ехать, тусоваться, да, просто будет газон и все.
0: Да судя по тому, как мы умеем работать с землей, наше, даже мое поколение, твое еще меньше, мне кажется, вообще не будет газона. Будет все чертополохом поросшее, скорее всего.
1: Ну, надо будет тогда к этому списку мясо, настроение, музыка и коса. И подкосить немножко поле.
0: Это можно.
2: Форум. А что думаешь ты?
3: Я долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Ты внутри меня очень крепко согрета.

0: в такси. Знаешь, Олег Майами, не лето, Леша Свик. Громче города в эфире Love Radio. 8.33 в столице. И ваши комментарии громче города звучат. Сегодня обсуждаем, без чего не обходится ни одна поездка на дачу.
1: Говорят, без комаров ни одна абсолютно не обходится. Куда бы ни приехал, постоянно они на тебя налетают.
0: Да.
1: Это, ну, как бы, скажем так, на дачу ты везешь мясо, ну и сам для кого-то являешься тем самым мясом.
0: Вкусным кусочком.
1: Они, да, вылетают и говорят, о, мясо приехало.
0: Свежачок. Но, кстати, в Алтайском крае как будто бы вот не так много комаров, единственное место. Но всегда, вот вспоминается всегда май, шашлыки, все мы едем на шашлыки, и вот только стоит дождаться заката, солнца, все. Шашлыки превращают... Ты превращаешься в шашлык, как справедливо заметил ты только что. Что еще? От укуса комаров нужно что-то брать, пишет анима. Ну да, логично.
1: Логично.
0: Без этого... Вот эти, помнишь, раньше были спиральки? Ты ее поджигаешь, и она тлеет в доме. Я не знаю, был вообще эффект от этих спиралек?
1: Ну, наверное, какой-то для легких негативный был эффект.
0: Потому что все равно кусали.
1: Да, насекомые их не боялись. Просто ты окуривал помещение. Скорее был ритуал, чем что-то действующее.
0: Это плацебо. Типа, да, комары не укусят. Меня не кусают. Меня не кусают. Меня не кусают. Что думаете вы? Без чего не обходится поездка на дачу? Пишите.
1: 8-915-300-106-6.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: и Кирилл Данилов. DJ Gotta Fall in Love. Fallen in Love, вот так правильно. Мы продолжаем. 8.42 в столице. И обсуждаем, без чего не обходится ни одна поездка на дачу. Решили в понедельник, вот после дач, как раз повспоминать.
1: Анастасия нам пишет, говорит, баб Настя, 30 годиков. Доброе утро. Без аппликатора Кузнецова и препаратов от остеохондроза нельзя ехать.
0: Да, вот так вот. Но слушайте, в целом, как будто бы есть логика, потому что дача для многих это не только грядки,
1: физический труд,
0: но и цветы. А цветы это всегда в наклон. А когда поработал в наклон, спина может, конечно,
1: отказать. Пап, Настя, есть уже такие хорошие стульчики, они крепятся сразу же к пятой точке, и ты садишься, и он сразу, он с собой всегда. То есть ты можешь всегда на него садиться и работать на грядке сидя. Мне 26.
0: Вот просто, я, знаешь, я думаю, этот стульчик, он должен же быть рядом с вот этой вот жилеткой для рыбалки.
1: Угу.
0: И вот этой вот шляпой, да, с москитной сеткой. Конечно. Это, мне кажется, вместе, в одном наборе идет.
1: Если еще никто не сделал, ждите на маркетплейсах через пару секунд.
0: Вот мы в Азии гуляли с женой, говорю, мне бы шляпу какую-то, чтобы шея не обгорела. И вот представляю такую вот милитари шляпу. А я видел их стильные, красивые. И мы идем в какой-то магазин рыболов местный в Сеуле. Я такой захожу, вот же шляпа, надеваю ее, она прям классная. А жена смотрит на меня вот так, молча. И я понимаю, что
1: уже пора, да?
0: Антилибидо вот сейчас я какое-то нацепил. И я объясняю, но, she does not want it, показываю. И чувак, абсолютно не знаю, английский такой, что ты хочешь? Он с рыбаками привык работать. Да.
1: Ну, согласен.
0: Но
1: да,
0: этот стульчик, конечно...
1: Другой был немножко стиль. У меня другой стиль.
0: Этот стульчик, конечно, чиназос.
1: Что еще там пишет?
0: Есть еще сообщение. Вот, например, без заезда в магазин, говорит Стас, не обходится ни одна поездка на дачу. Действительно так. Действительно, когда вот эти люди упаковывают что-то для мангала, ты понимаешь, что это либо дача, либо лес.
1: Анжелика нам говорит, без комментаторов не так едешь, не так копаешь, не так поворачиваешь, не так кладешь, не так жаришь. Это действительно список бесконечный, потому что всегда есть человек, который не делает, но точно знает, как нужно делать.
0: Вот меня всегда удивляли такие люди. Вот он, ну ты сделай сам. Нет, я не умею.
1: Но знаю, но подсказать могу. Я просто с точки зрения, да, аэродинамики, инженерного подхода, я все подскажу.
2: Форум. А что думаешь ты?

0: Дара, победительница Евровидения 26 от Болгарии, здесь в эфире Love Radio.
1: И прямо сейчас мы завершаем нашу тему и спрашиваем вас еще, без чего не обходится ни одна поездка на дачу, без ключей от дома, особенно если дачу за 350 километров. Нет, те поездки, которые обходятся без них, заканчиваются очень печально, скорее всего, скандалом, возможно, разводом.
0: Или разбитым окном, вот тоже на даче, чтобы попасть внутрь дачного домика. Но это, конечно, самое обидное, забыть ключи.
1: Хорошо, что там дверь, скорее всего, на щеколде в таком случае, которая открывается изнутри дома, иначе просто... через окно всю поездку провести тяжело будет в доме, каждый раз залезать-вылезать.
0: Без скандала всей семьей не обходится поездка на дачу, пишет Кристина. И здесь я могу только плюсануть, потому что, знаете, как это бывает? Просто нужно поехать не на свою дачу, нужно арендовать дом за городом, где работать надо. И тогда все привычные психологические паттерны будут разрушены. А когда вы приезжаете на дачу, вот садитесь за стол, отец там топит камин, и вот когда одно и то же все, это 100% будет семейная ругань.
1: И не забывайте, что без ссоры перед выходом тоже обойтись тяжело, потому что первый этап — это собраться на дачу, ничего не забыть. Где моя это? Почему это не забрала мне это? Так, поссорились, сели, выдохнули, на газ нажали и поехали. Вторая новая причина для ссоры.
0: И вот Дамир пишет, что не обходится ни одна поездка на дачу без мысли, что что-то забыл. И с этим в итоге приходится просто смириться.
1: Да, ну до победного тебя преследует. Ты сидишь и думаешь, так, ну, возможно, спички... Нет, не спи. И все, ты все перекрутил.
0: Соль так взяли, так это перец взяли.
1: Тяжело в машине просто залезть в багажник в пробке на ходу и посмотреть, а вот это там уже есть или еще нет. Ну,
0: самое главное — начать свой чек-лист с ключей от дачного домика все-таки, да. Вот не это забывайте. Мы зафиксировали.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2000.
4: Tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Учение «Имперские чиновники», партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Михаил Шуфутинский,
8: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
7: Юлианна Караулова,

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ. Доллар начнет укрепляться. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники добавляют россиян в чаты с информацией о возможности возврата переплаты по ЖКХ. Злоумышленники просят поделиться номером телефона в созданном боте портала госуслуги, который направляет уникальный код. Если его открыть, аферисты получат доступ к паспортным данным, ИНН, СНИЛС, информации о недвижимости и автомобилях. Федеральную антимонопольную службу просят проверить производителей и торговые сети на предмет скрытого уменьшения объема и веса товаров при сохранении прежней цены. Отмечается, что такая практика вводит потребителей в заблуждение и создает необоснованные преимущества для компаний. Летом национальная валюта начнет дешеветь, курс доллара поднимется до 77 рублей. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов. По его словам, до конца года доллар может еще сильнее укрепиться до 83 рублей. На валюту окажет влияние снижение ключевой ставки, восстановление импорта, оживление спроса и кредитования, сезонное повышение расходов бюджета, компаний и населения. Жалобы адвокатов на приговор Елены Блиновской дошли до кассационной инстанции. Когда они будут рассмотрены в суде, не уточняется. Королева марафонов осуждена за уход от уплаты налогов и отбывает наказание в отряде женской колонии. Социолог из Манчестера изучил 10 миллионов супружеских пар и выяснил, что семейное счастье не связано со знаками зодиака. Логика была проста. Если есть идеальные комбинации знаков, это должно было проявиться в статистике. Удачных сочетаний должно быть больше, а провальных меньше. На деле никакой связи с астрологией ученый так и не нашел. Пары соединялись по воле случая, а не звезд. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
0: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: Шах и мат, астрологи. Ученые и социологи заявляют, что не имеют значения знаки зодиака и никак они не влияют на семейное счастье.
4: Мы подозревали, но у нас не было доказательств. Теперь проведено исследование, ученый взялся, поставил, говорит, но по статистике же должно было что-то отразиться. Ничего в итоге не отразилось. Единственное, что влияло, это случай. Тот самый неловкий взгляд или очень даже мощный сексуальный взгляд или какой-нибудь красивый подкат гораздо больше влияет, чем ваш знак зодиака.
3: 10 миллионов супружеских пар подверглись вот изучению и аналитическому статистическому исследованию. Ну, 10 миллионов пар как будто бы, знаете, не выборка из 3-5.
4: Ну, а кто-то проверял натальную карту этого ученого? Может, у него в натальной карте написано «ошибаться»? И он просто ошибся.
3: У него, может быть, двойка или как там?
4: Может, а кто-то оценивал? Социолог он какой? Может, он нехороший социолог?
3: Может, он типичный козерог, и всем нам пришел вот, тут насолить. Вот.
0: Красавцы Love Radio пришли

разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: столица красавцы с тобой. Мы продолжаем.
1: Давайте зайдем в офис и увидим там молодого специалиста.
0: Так.
1: Самовлюбленного немножко, потому что он только получил пачку знаний. Всю базу у него есть. Все оценки на
0: диплом
1: отлично
0: на
1: все закрыл. Красный диплом. И пришел, говорит, да что вы здесь все занимаетесь? У вас тут уже все устарело. Я вот получил базу знаний. Это, кстати, эффект Даннинга-Крюгера. Когнитивное искажение, из которого новички в любой из сфер верят в свои знания больше знатоков и опытных работников. Зато потом, развиваясь, почему-то теряют уверенность. А почему так происходит, разбирались ученые. Значит, российские исследователи предложили посмотреть на феномен с точки зрения механизмов обучения и создали свою теоретическую модель.
0: Так.
1: За основу они взяли то, что каждая область знания — это ограниченный набор фактов. Ну вот, во-первых, человек может не знать, какой конкретно набор фактов там есть и знаний. А во-вторых, он способен или не способен сформулировать его без помощи со стороны. То есть человек приходит на работу, у него новая профессия, он такой: да вы чего здесь все, я вот уже все выучил, у меня вот только-только программа свеженькая прошла, а потом, в реальном-то мире не все из этого работает, или не все компании еще переключились, а тем более есть практическое применение, где нужно не только знать условные, там, не знаю, статьи законов, если ты юрист, нужно еще уметь общаться с людьми и отстаивать те самые статьи.
2: Ну, и изучать юридические прецеденты, которых, конечно, в ВУЗе не думаю, что изучается такое количество, как на практике. А кроме того, ведь работа в полях, что называется, на практике, это всегда больший объем. Одно дело твой диплом, а другое дело, что по твоему диплому, если ты инженер, все эти детали собираются в 1000 штук ежедневно. И тебе нужно уже, конечно, применять себя шире.
1: Говорят, на старте чайник, так называемый, мало осведомлен в новой области знаний и чувствует, что быстро освоил азы своего дела, то есть всю базу закрыл. Это называется пик глупости. Потом, когда объем информации продолжит расти, способность усваивать ее начнет уменьшаться, и человек начнет понимать, что не все-то до конца он знает.
2: Вот, и в этот момент в офис придет молодой, свежий, горячий. И все повторится.
1: Горячий чайник, да.
2: Чайник поставьте, скоро еду.
3: Красавцы Лав Радио пришли.

0: Миллер и Don't Leave Kylie здесь в эфире Love Radio. 9.17, столица. Красавцы с тобой, мы продолжаем.
1: Дима, вы там как? Вас все, говорят, меньше и меньше становится. Перестали называть родители своих детей Димами.
0: Какого-то испуга, видимо, поймали родители. Потому что по-другому не сказать, Дмитрий уходит. Это имя становится прошлым. В информации ЗАГСа Москвы за последние годы оно сильно опустилось в рейтинге популярных мужских имен. В 25-м в столице его получили чуть более 1000 мальчиков. Сейчас еще меньше.
1: И говорят, они встают в один ряд с Никитами и Настями, но в списке
0: вообще
1: ред-флагов.
0: Да, вот, но все равно Никита и Настя лидируют. Почему-то люди вот решили,
1: что... Как вы выбираете, где есть сходка, на которой определяется, какое имя самое не такое, где самое не такуси.
0: Ну, знаешь, вот тут пишут про Диму. Связывают это с историями пользователей про типичных Дим и связывают это с неудачными отношениями и сомнительными историями. Вот я вот сколько вспоминаю историй, которые были вот в моей юности, и были у меня друзья с именем Дима. Сейчас, правда, мы не общаемся. Но тогда, в институте. Но не было такого, чтобы Дима какой-то вот чрезмерно какой-то негодяй был.
1: Нет, почему?
0: Диман, Димон, Димарик.
1: Почему типичными именами какими-то становятся определенные точечные имена? Я уверен, что есть огромное количество людей, мы с Ярославом не святые люди, у которых есть типичный Кирилл или типичный Ярослав, который перешел им дорогу условно, и они тоже не считают наше имя особо приятным.
0: Мне вообще сокращают в Ярика, это бесит всю жизнь. Ничего не поделаешь.
1: Дима какой-то, наверное, тебя так называют.
0: Да, Митя, блин, это Митя.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Самокаты Rush Action.
5: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
6: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
14: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: хочу на концерт Stromae. У нас есть Stromae дома. Холли Флейм и Итану в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, мы продолжаем астромониторинг прямо сейчас.
1: 3, 2, 1.
2: Овны.
0: Позвольте себе маленькую роскошь сегодня. Вы это заслужили.
2: Тельцы.
3: Отнеситесь к происходящему проще, ну а лучше еще с юмором.
2: Близнецы.
0: День обещает много общения и новостей.
2: Раки.
3: Не бойся сегодня быть в центре внимания.
2: Львы.
0: Тебя, Лев, заметят и оценят на работе, если будешь проявлять инициативу.
2: Девы.
3: Разложи все задачи по полочкам. У тебя это получается лучше всех.
2: Весы.
0: Возможно, интересное предложение по продвижению в карьере.
2: Скорпион.
3: Сегодня можно все, но в меру.
2: Стрельцы.
0: Твой спокойный взгляд на ситуацию поможет найти выход там, где другие видят тупик.
2: Козероги.
3: Спонтанная идея сегодня может привести к самому интересному приключению недели.
2: Водолей.
0: Вам пора уделить время себе, а не окружающим. Они и сами справятся.
2: Рыбы.
3: Берите все в свои руки. Ну а кто, если не вы?
1: Красавцы. Love Radio.

0: Филатов и Карас мимо меня здесь в эфире Love Radio. И мимо полки с наградами проехал Кубок России, выигранный футболистами Спартака. Все наверняка уже видели, облетел кадр интернет, как аргентинский полузащитник красно-белых Пабло Солари так спешил сделать кадр, что поднял кубок, верхняя часть крышка отвалилась, ударила по нижней части стойки, и все это рассыпалось прямо на футбольном поле.
1: Ну, может, какую-то несовременную профессию он просто себе выбрал, или не смог ее правильно подстроить, свои навыки показать. Потому что, знаешь ли, я вот себя на мысли поймал, что привычные профессии сегодня превращаются в технологии будущего. И дети чувствуют это лучше нас, взрослых,
0: да,
1: которые кубки
0: факт.
1: Роняют.
0: Это факт. И важно сейчас пробовать разное и найти себя. Поэтому мы запустили розыгрыш «Дети в деле».
1: Правила простые. Угадываем профессию по описанию от школьника и забираем приз.
0: Просто пишите к нам в мессенджер, в любое удобное для вас. «Хочу участвовать». Можете написать просто «Хочу». И мы вам перезвоним и тут же интегрируем внутрь нашего игрового процесса.
1: 8-915-300-106-6. Прямо сейчас пиши «Хочу». Будем угадывать профессию по описанию от детей.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио. Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Встали, потянулись. Разбудились.

0: Бин в эфире Love Radio 941 в столице. Красавцы с тобой. Продолжаем, будем играть.
1: Дети в деле.
2: Начинаем наш розыгрыш «Дети в деле», который мы делаем вместе с национальным проектом «Молодежь и дети». Правила простые. Вам нужно угадать профессию по описанию от ребенка. А на связи у нас Юля.
0: Юля, Юля, доброе утро, привет.
3: Доброе утро. У нас день.
0: А где ты, Юля, что у тебя день?
3: В Красноярске.
0: О, Красноярск, наш любимый Красноярск. Как погодка? Уже хоть теплеет?
3: Ну, сегодня вот солнышко выглянуло, но все-таки еще прохладно.
0: Да.
2: И ты тоже к нему выглянула. Ты мне просто за эфиром сказала, что только заходишь на работу. А где ты была все утро?
3: А, ездила на последний звонок к ребенку в школу, четвертый класс, начальная школа.
0: Я. Так ты, получается, вся такая в блузе, вся такая красивая мама ученика, ученицы?
3: Мама ученицы, да.
2: Ну, слушай, поздравляем тебя, и опять же, получается, ты должна быть экспертом в детских объяснениях, и прямо сейчас мы поставим тебе описание от нашего юного эксперта.
0: Ты слушаешь его и угадываешь, что за профессия. Если будет трудно, мы предложим варианты. Юля, готова?
3: Готова.
4: Они помогают строить дома, создают карты местности. Тебе кажется, что фотографируют, на самом деле делают замеры. Его работа связана с техникой и документами.
0: Достаточно понятно.
2: Есть ли какие-то варианты у тебя?
3: Ну, нет, какие-то измерители, геодезисты, кто, как они
0: постоянно называются? Вот, смотри, вот как красиво ты сказала. У нас и для тебя варианты есть. Геодезист, дизайнер или фотозамерщик?
3: О, наверное, геодезист все-таки.
2: Это не наверное, это абсолютно верный вариант. Юля, мы тебя поздравляем, сертификат твой. Пусть он станет стартом для новых знаний, роста и развития. Поздравляем.
0: Ну и хорошо же вот так вот продолжить день после последнего звонка. И еще и приятные подарки. Да? Да?
3: Да, вообще супер, спасибо.
0: И спасибо тебе, Юля, обязательно ждем. Большой привет еще раз передаем в город Красноярск. Ну а наш юный Денис все правильно описал. База у геодезистов осталась прежней. Точность и измерение. А еще я недавно узнал, что как называется вот эта камера, которая мы видим у людей в рабочей форме. Оказывается, это, даже вот я записал, сейчас скажу, фототеодолит, вот так вот правильно.
2: Фототеодолит.
0: Да, фототеодолит. Но то, как эта профессия поменялась сегодня, это, конечно, просто космос.
2: Ну, реально, сейчас это оператор роботизированных систем. Они используют дроны с лазерными сканерами, которые создают цифровых двойников городов. Запускают дрон, он оцифровывает местность с точностью до миллиметра, это уже не просто стройка, это работа с дополненной реальностью. Высокие технологии в чистом виде.
0: И вот что самое важное, сейчас любую профессию можно не просто представлять, а реально попробовать на практике в проекте «Билет в будущее».
2: Это бесплатная профориентационная программа, где школьникам помогают найти свое призвание. Благодаря профпробам можно побывать в роли того же геодезиста будущего и понять, твое это или нет.
0: Родители, вот вы не ждите, пока ребенок вырастет. Отправляйте его за подробностями на сайт платформы «Билет в будущее».
2: Это был розыгрыш «Дети в деле» Love Radio и национального проекта «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. Возрастная категория 18+. А все подробности на сайте loveradio.ru.
1: Дети в деле. В эфире Love Radio.

0: Это Алок и Калит, Dive Into Me. Здесь в эфире Love Radio, 9.51 в столице. Красавцы, с тобой продолжим.
1: А вы вот, кстати, думаете, почему мы вам не рассказываем? Про пробки мы вам говорим, а про... Почему мы вам не рассказываем? Про пробки мы вам говорим, а про курс валют.

0: подготовить себе наличку. И то, мне кажется, если бы не отключили SWIFT, если бы карта работала везде российская,
1: да, да, как будто
0: никто
1: бы
0: вообще не смотрел.
1: Никто бы не брал.
0: Вообще, ну типа да, ну взяли, возьми 500
1: евро. Это просто может обернуться крайне болезненно для тебя. Если ты за ним не следишь, ты просто пришел, просто взял валюту и просто ушел. А если ты все это время следил и упустил момент,
0: да,
1: ты еще и пришел, у тебя горит буквально этот карман, думаешь, черт, можно было еще две недели назад взять.
0: В прошлом году, я тебе клянусь, там было 89, я такой, ну ладно, ладно, я прихожу, 96. Ты не представляешь, я такой, о нет. Да, не следите, тревогу не надо повышать.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивай. Выйти свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Система страхования вкладов может измениться. Сроки задержки ввода жилья в России уменьшились. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти планируют увеличить лимит страхового возмещения по долгосрочным вкладам в национальной валюте и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 миллионов рублей, а по счетам эскроу до 30. Государство хочет усилить защиту именно тех форм размещения денег, которые рассчитаны на срок от года до 3 лет. Как отметили в Госдуме, для граждан повышенный лимит снижает страховой риск, когда человек готов держать деньги в банке дольше обычного. Российские застройщики в первом квартале года в среднем задерживали ввод жилья на 3 месяца. По словам экспертов, это почти в 2 раза меньше, чем год назад. При этом доля новостроек, введенных с опозданием, увеличилась на 8%, а 44% домов были сданы раньше срока. Саму возможность создания новых VPN и способов обхода блокировки заблокировать нельзя. Технически это невозможно, сообщил эксперт в области информационной безопасности Петр Осетров. По его словам, пока существует сетевая связанность на физическом уровне между гаджетом пользователя и ограниченными ресурсами в интернете, создавать новые средства обхода будет вполне реально. Главная особенность в том, что трафик с VPN очень сложно отличить от прочего легитимного. В одной из поисково-спасательных служб Америки выдру обучили поиску улик. 2-летний сплэш с ловкими лапами и высоким интеллектом за 4 месяца тренировок научился находить нужные предметы по запаху под водой. Обнаружив источник, выдренок подает сигнал наставникам, которые ныряют вместе с ним. За успешное выполнение задания малыш получает кусок лосося. Причем обязательно фермерского, дикого он не ест. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
3: Да, это мы. Всем привет, здравствуйте. И каких только не существует животных, помогающих людям. Вот в Америке, например, обучили выдру поиску улик. 2-летний сплэш с ловкими лапами и высоким интеллектом за 4 месяца тренировок научился находить нужные предметы по запаху под водой.
4: Это выдра-детектив?
3: Да, ну типа такая.
4: Как удачно, что нужные предметы — это всегда блестящие камни. Так как получается? Или что они там ищут?
3: Но если вдруг, да, если бы вдруг грабители, пришедшие в Лувр, решили сбросить все в сену, вот тут бы как раз пригодился выдренок. Правда, как долго продержался бы он в водах этой реки, неизвестно.
4: У него есть маленький акваланг какой-то, который помогает его защитить. А еще один вопрос. С учетом всего, надо же бизнес такое делать. Натренировать выдренка, вставать где-то рядом с популярными местами, где люди отдыхают, и постоянно роняют свои телефоны куда-то в воду.
3: Ну, либо выдренок мог бы помогать вычищать бассейны от туристических монеток, бассейны и фонтаны. Вот это вот.
4: Я бы, учитывая контекст, там глагол «обчищать» туристические фонтаны.
3: Ну, ты знаешь, если вдруг у выдренка не получится со спецслужбами...
0: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: One Republic, I am worried. Здесь в эфире Love Radio 10.12 столицы. Мы продолжаем это утро, понедельник.
1: Знали ли вы, сколько нужно денег, чтобы стать обладателем поместья в Беларуси?
0: Так. Ну, а в русских рублях сейчас скажешь, или
1: в
0: белорусских?
1: А скажи, в каких хочешь.
0: Сейчас скажешь, 700 рублей, и мы такие, о.
1: Я скажу тебе, 90 рублей.
0: Белорусских.
1: Белорусских.
0: Ну, это много по русским мнению.
1: Да, 2300.
0: Ну,
1: россиянка купила...
0: Чуть мало 2300.
1: Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Беларуси за 90 белорусских рублей. Просто здание находится в запустении с 2010 года, и городские власти выставили его за символическую сумму. Новая владелица планирует открыть здесь апарт, отели, кафе и все прочее. В общем...
0: У нее есть еще 90 рублей на ремонт, да?
1: Да. Она сказала, знаете ли, все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами. И я бы даже больше сказал, не каждая девочка просто успевает потратить так грамотно свои 90 рублей, чтобы стать потом той самой принцессой.
0: Сколько рублей стоит титул? Королевский титул.
1: А вот. Теперь она графиня Радзивиллова, видимо, будет какая-то новая. Приятно. В Беларуси. Ну, в общем, ищите новые графини.
0: Ей надо
1: там
0: макаронную фабрику открывать, потому что название вот идеально подходит. Графиня Радзивиллова.
1: Я вот за 2300 вчера такси взял.
0: Ну, знаешь,
1: просто... Ну, я пожил там какое-то время. Типа, час поездки я там был внутри.
0: Едем в Беларусь, короче. Мне кажется, мы мало знаем про Беларусь.
1: Штукатурить дворец.
0: Как минимум, рублей 100 у нее точно будет.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Здесь в эфире Love Radio, и все давайте радоваться, все те, кто уже давно получил водительское удостоверение, потому что нам было с вами сильно проще. Вот теперь начинающих водителей в России хотят допускать к управлению автомобилем поэтапно. Вновь всплыла эта идея, говорят, зарубежный опыт хороший, он показывает, что это работает, и вот давайте опять поговорим.
1: Первый этап — это просто крутишь руль, на педали за тебя кто-то нажимает, да?
0: Да, потом ты чисто отдельно педали, круто, кто-то крутит руль, потом соединяешь. Не, мне кажется, первый этап — это типа, это самолет, это трактор, а вот это машина.
1: Первый этап многие из нас проходят в 3-4 года, да. Если это тоже считать частью подготовки к вождению, окей.
0: Ну, вот я пытаюсь понять, что такое поэтапный, и вот смотрю, они такие, да, идеи не новые, обсуждаем потом, да, вот иностранцы так делают, это классно, да, безопасность на дорогах.
1: Так а в чем заключается
0: я поэтапность? Я не вижу, то есть нет никакого этапа. Ну, вот смотри, начинающие мечтают водители со стажем до 2 лет, молодыми возрастом до 25 лет. Вот порядка 70% аварий среди начинающих именно на этот вот возраст приходится.
1: Ну, то есть сначала ты водишь только в чистом поле. Вот пока у тебя 2 года стажа нет, ты просто катаешься в поле, потом ты выезжаешь уже на какой-то ПГТ, потом уже дальше, и подходит через 5 лет, можно уже в Москве
0: быть. Вот смотри, на примере Израиля говорят, смотрите, вот например, как у них. Получивший права, первый год может выезжать на дороге только с опытным водителем. Вот,
1: вот
0: как ты
1: о чем
0: сказал.
1: Говорю, сначала да. В поле.
0: Да, ну типа, ну то есть кто-то рядом должен с тобой сидеть, тебя контролировать. Потом после стажировки тебе уже дают возможность ездить самостоятельно.
1: Жалко, что не у каждого есть опытный водитель, в таком случае ты будешь просто год сидеть и ждать, потом пройдет год, и ты такой, замечательно, все, что я мог делать этот год. Вот я сейчас сделаю через год.
0: А в Германии после сдачи экзамена начинающий водитель получает временные права. В течение 2 лет он не должен попадаться за частые или серьезные нарушения правил. Если попадается, значит, права эти аннулируются, а водитель отправляется снова сдавать экзамен. То есть, типа, времянку тебе дают.
1: Круто. Потом ты получаешь постоянные права, серьезное нарушение, ты теряешь свои постоянные
0: опять
1: права.
0: Опять времянка.
1: Да, и они уже не постоянные. Ну, как-то много усложнений. Не знаю, насколько это нам должно помочь.
0: Мне кажется, просто нужно добавить больше часов города, и все.
1: Да, просто дайте больше практики.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Джетур Дэшинг». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в «Сильвер». Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение «Каска» реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Сильвер Автоплюс».
7: «Джетур Сильвер», Магнитогорск.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58. милом доме супер цена. Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
11: Папа, динозавры в городе?
10: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
11: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
12: Возрастное ограничение 0+.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это не лето, здесь в эфире Лав Радио. Прямо сейчас, красавцы, с
1: он
0: тобой.
1: Без ствола. Ну, а кто-то без финансовых советов от тарологов может остаться, потому что они все уже заняты. Куча финансистов бегут и спрашивают советы у тарологов. Почему? Что это за тренд такой? Будем рассказывать через несколько минут.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна – свое, родное, свежее.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске 20 66 66.
7: Радио.

0: Вася и звонкие фонари в эфире Love Radio. 10 часов 45 минут в столице. И яркие фонари тарологов и астрологов вечерами все горят дольше и дольше в последние
1: Освещают
0: дни.
1: Экономические прогнозы.
0: А это прям так и есть. У российских инвесторов новый тренд. Они идут и обращаются за советами к тарологам и астрологам. И появились специальные финансовые тарологи и финансовые астрологи. Я никогда не слышал, что есть финансовый астролог.
1: Я предполагаю, в чем дело. Потому что обычно астролог — это еще и неплохой психолог, который разбирается в жизни человека и может там что-то по раскладу сделать. А вот финансовый астролог — это человек, который хотя бы немножко с учебником посидел и выучил, потому что тяжело быть с финансистом и такой: «Вижу у тебя...»
2: Публикация это называется? Макс, шучу, это такое было у вас?
0: Ну, главное, чтобы, знаешь, в созвездии Водолея дебет сходился с кредитом. Вот какая-то такая что история. Ну, но на самом деле люди-то, получается, более интеллектуально подкованные. То есть эрудиция действительно шире.
1: Круто, что этот тренд стимулирует астрологов учить финансовые термины и законы.
0: И что обещают эти астрологи? Раскрыть энергию прибыльного портфеля.
1: А, они ничего не учат. Все, я понял, заканчивай.
0: Все то же самое, это то же самое.
3: Красавцы Love Radio.

0: Мистер Белт и Визл здесь в эфире Love Radio. It's not right, but it's okay. Красавцы с тобой. 10.49 в столице. Понедельник был активирован.
1: Ну что вы, раскачались потихонечку. Да. Все, новая неделька, уже прохладнее. Можно будет спокойненько идти. Не так уж сильно потеть. А потом еще и дожди ожидаются в Москве. В общем, удивительная летняя погода. Она прошла, она была в мае. Теперь ближе к лету начинается не летняя погода.
0: Но с другой стороны, есть совершенно легальный способ не ругать себя, что ты проводишь теплые денечки дома. Сидеть дома, слушать Love Radio, читать литературу
1: всем
0: какую-то.
1: Всем классного дня дома. Давайте.
0: Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. Вернемся завтра в 7 часов утра. Пока.
1: Пока-пока.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей. Со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер.

0: Давай!
1: Много музыки.
2: И еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске. Час дня. Love News.
3: Мошенники используют схему обмана с голосовым подтверждением. Столица ограничит движение транспорта. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники начали использовать схему с голосовым подтверждением в качестве первого этапа атак. Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник, страховых компаний, операторов связи или госорганов и сообщают о необходимости подтвердить данные. Аферисты просят жертву повторить заранее подготовленную фразу, например, о согласии на перенос данных, в замену полиса или подтверждение личности. После этого человеку начинают внушать, что его голос якобы уже использовали для оформления доверенности, входа в разные сервисы или кражи биометрии. Мошенники вызывают страх, а после переходят к обычной схеме дальнейшего обмана. В Роспотребнадзоре открыли горячую линию по вопросам защиты прав туристов. До 7 июня специалисты расскажут о качестве и безопасности предоставления услуг туризма и отдыха. Кроме того, граждане смогут получить рекомендации по безопасному питанию, качеству питьевой воды, правилам купания и необходимым прививкам для путешествий. Номера телефонов, по которым проводятся консультации, и адреса пунктов можно найти на официальных сайтах управления ведомством. Движение транспорта ограничат в Москве 26 и 27 мая. Из-за проведения разных мероприятий для водителей будут недоступны в том числе улицы Дурова, Щепкина, Большая Татарская и Минская, переулки Старый Толмачевский, Озерковский и Малый Татарский. Искреннее прощение себя и других людей улучшает психическое здоровье. Это доказали иностранные ученые. Специалисты также выяснили, что обиженки чаще бывают пессимистами, недовольны своим окружением, страдают от депрессии и не видят смысла жизни. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
4: Традиционный, колоссальный Love Radio привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут будут Yearbooks, Тима Белорусских, Медуза. На старте Нелли Фуртадо, Сейд Райт. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Pink Panther, Zara Larsson, Stateside, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием проведем и ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Дэвид Гетта, Baby Don't Hurt Me. И свежего чуть раньше Шакира, You Burn a Boy, Die, Die. Оффенбах, Miles Away, через 4 минуты. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
5: Папа, динозавры в городе?
4: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
5: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
6: Возрастное ограничение 0+.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтерей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: правах рекламы.
1: Вселенная Амода.
2: Амода.
3: Друзья, пристегнитесь. В эфире рубрика «Вселенная Амода» и я, Александр Ушаков, официально открываю наше новое технопутешествие. Сегодня поговорим о модели, которую вы наверняка уже видели и провожали взглядом в потоке. Это Амода C5. Городской кроссовер, который в России уже купили больше 100 тысяч человек. Модель продолжает уверенно набирать популярность и укреплять свои позиции на рынке с 2022 года, когда она быстро завоевала признание как экспертов, так и водителей. А новое поколение модели, представленная в 2026 году, вывела кроссовер на новый уровень. Дизайн в стиле флагманского Амода C7, интеллектуальные ассистенты ADAS, обновленная роботизированная трансмиссия и современные системы защиты кузова делают Амода C5 автомобилем, созданным для динамичной жизни и дорог любого ритма. Теперь давайте подробнее разбираться, чем же этот автомобиль заслужил такую народную любовь. Амода C5 может похвастаться роскошным сочетанием современного дизайна, передовых технологий и выгодной цены. Заглядываем под капот. Здесь стоит турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 сил. Этого более чем достаточно, чтобы уверенно разгоняться, спокойно держаться в потоке и комфортно чувствовать себя в дороге. В паре с ним трудится шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Она переключает передачи быстро и практически незаметно, как в хороших спортивных машинах. Авто предлагает мощный набор интеллектуальных функций безопасности, которые позволяют лучше контролировать ситуацию вокруг. Система обнаружения слепых зон и система предупреждения о движении сзади помогут уверенно маневрировать в тесных или оживленных местах. А камера кругового обзора 540 градусов обеспечит четкий обзор с высоты птичьего полета при парковке или проезде по узким подъездным дорогам. Вот такая у нас получилась первая глава знакомства с Амода C5. Уже сейчас понятно, в ней сошлось все, что сегодня ищут в современном городском кроссовере. Яркий дизайн, понятные технологии, комфорт и уверенность на дороге. В следующий раз разложу по полочкам внешность Амода C5.
1: Вселенная Амода. В эфире Love Radio.
0: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Бывают песни, которые ассоциируются с каким-либо приятным событием из прошлого, и совсем не важно, о чем в треке поют, достаточно просто услышать какую-нибудь песню в нужный момент, и все. Происходит химия, связка, закрепляется ассоциация, и каждый раз, когда вы ее услышите снова, она вам об этом, конечно, напомнит. Лично у меня так как раз «Беги», диджей Смэш и поет, ну и «Дайте незримо 5», если у вас так же.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с кем будем завершать текущие 60 минут под занавес этого часа. Чибанов, о ней, Дэвид Гетта, Энн Мари, Коли Рэй, Baby Don't Hurt Me, Дюк Дюмонт, Ocean Drive появится сразу после небольшой паузы. Ну и традиционно в новом часе тебя ждет еще больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ. Управляй будущим.
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Новые 60 минут скрасим большим количеством 100% хитов. И вот кто будет в первой 20. Brax XDN, Звонкий, Полина Гагарина. На старте Bruno Mars, I Just Might. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Rock 69, Pay to Exist. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами скрасим следующие 40 минут этого часа. Под занавес отметится Don't Go Mad, Lyric. Tame Impala и Jenny Dracula. И после небольшой паузы Alex Warren, Fever Dream. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба «Про лето». «Про лето» – три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
8: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
9: Jetour Silver, Магнитогорск.
10: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Номер 4.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Город не ждет. И тормоза тоже.
3: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
5: «Лав-Радио». «Лав-Радио». Саундтрек твоей любви.
6: «Лав-Радио».

0: Леди Гага «Just Dance». Когда будущая звезда училась в университете, в одной из соцсетей ее одногруппниками была создана страница ненависти по названием «Стефани Джерманотта», это ее настоящее имя, «Ты никогда не станешь знаменитой». В общем, мораль отсюда проста. Не спешите отвергать ваших недоброжелателей, потому что они, как никто другой, видят в вас потенциал. Ну и вот с кем еще будем приближаться к финалу этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес в атаке Димитрия «Someone», лирик «Don't Go Mad». После короткой паузы ждет вот такая небольшая серия треков. Ну и в новом часе, как всегда, скрасим все следующее время другими саундтреками твоей любви. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер. На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Мадонна, Сабрина Карпентер, Сони Фадера, Гаязовс Брадерс. И это далеко не все артисты, которые появятся в первые 20 минут этого часа. На старте Дженнифер Лопес, Питбуль on the floor. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: talk about.
1: Bring You Love, Мадонна и Сабрина Карпентер только что в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: И здесь же забежим в ближайшее будущее, узнаем, с кем еще. Встретим следующие 40 минут этого часа под занавес. Майя Мишель на «Малиновой луне». Немного раньше Тайзи Свимс, «Мы все know we know». Зиверт, «Газ» после небольшой паузы.
3: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
6: Самокаты Rush Action.
7: У Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
8: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
13: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
12: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
16: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Лав Радио» года. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

любим музыку. УАФ Радио.

0: Действительно удивительное ощущение, это дежавю, звонкий. Не знаю, как вы, а я вот только-только узнал, что дежавю, оказывается, делится на разные типы. Среди них это déjà entendu, то есть уже услышанное, подходит. Déjà vécu, уже пережитое. Déjà pensé, уже подуманное. И так далее, и так далее. Кстати, сейчас вроде как время экзаменов и сессий у всех, кто учится, поэтому пожелаю-ка я вам всем, друзья, испытать уже сданное, уже зачтенное. И чтобы это, конечно, было не только у вас в голове. Ну а у нас далее впереди небольшая серия треков до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ларин, Is It Love, под занавес. Чуть раньше премьера «На малиновой луне» от Майи Мишель и Тайо Круз из 2010-х. Break Your Heart отметится после короткой-короткой паузы. Ну и в новом часе, как всегда, прозвучит еще больше саундтреков твоей любви. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
6: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: для музики.
1: І ще більше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Колоссальный привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте, и всем, кто только что подключился. В ближайшие минуты этого часа Зейн, Коста Лакоста, Ольга Серябкина. На старте Биберекса, Faithless, New Religion. Всем хорошего дня.

0: Zane Die For Me. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем следующие 40 минут этого часа. За экватором Lady Gaga, Glamorous Life. BTS, Swim. Леони Каллум Скотт, Stay, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
10: Jetour Silver, Магнитогорск.
11: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
12: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
13: В милом доме супер цена! Успей купить в мае влажные освежающие салфетки для всей семьи бренда «Я самая» или «Эмили Стайл». 120 штук всего по 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: У российских инвесторов новый тренд. Они идут и обращаются за советами к тарологам и астрологам. И появились специальные финансовые тарологи и финансовые астрологи.
1: Круто, что этот тренд стимулирует астрологов учить финансовые термины и законы.
0: И что обещают эти астрологи? Раскрыть энергию прибыльного портфеля.
1: А, они ничего не учат. Все, я понял, заканчиваем.
0: Все то же самое.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: хайпе Микки Делароса «Феррари». Каждый уважающий себя коммерческий артист называет трек в честь какой-нибудь иномарки, бренда одежды, телефона, стиральной машины. Последнее, конечно, придумал, но, с другой стороны, еще не вечер.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И пока времени впереди много, вот с кем проведем финальные минуты этого часа. Сам Хаумбрека, под занавес Ольга Бузова, «Верни», Сафилис Бекстер, Джуниор Кальдера, «This Can't Fight This Feeling». После короткой паузы и традиционно новые 60 минут скрасим большим количеством 100% хитов.
2: Реклама.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
5: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Моя Мишель, Калвин Харрис, Сэм Смит, Кайга, Дима Билан. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа на старте Ибн Халлоу. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Привет, это Дима Билан.
1: Привет, это Анна Асти. Ты слушаешь Love Radio.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Ветер меняет направление. Моя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а мы движемся дальше, и ближайшие 40 минут этого часа проведем вместе с самой разнообразной музыкой под занавес. Marshmello, Jonas Brothers, Live Before Love Me. DJ Smash, Bambi. Ари Фарбон, Лена Миллер, Body Talk. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
3: На крышу, на забор, на стены. Оскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Love Radio. Года.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
3: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58 11 58.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.
10: Love Radio. Love Radio. Саундтрек твоей любви.
11: Love Radio.

0: бразильцы, Алоки, они там looking for love, в поисках любви. Как и любое событие в жизни, когда оно наступает, кажется, что времени в ожидании было мало, но в процессе ожидания время всегда идет куда медленнее, что, как правило, приводит к отчаянным мыслям, ну когда же это случится? Делюсь с вами такими мыслями к этой минуте, ну а какой музыкой поделимся далее, через мгновение расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Пацаны, с этого часа Бритни Спирс, Womanizer, Marshmello, Jonas Brothers с балладой Live Before Love Me и Медуза Матранга сразу после короткой-короткой паузы. Ну и на старте нового часа актуальные новости.
2: Реклама. Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев топ-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. Топ-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: Магнитогорске, 6 часов вечера. Love News.
1: Некоторые новостройки станут дешевле. В России запустят новую программу кредитования. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Цены на новостройки в столице могут уменьшиться до 7% во второй половине года, а в Новой Москве – до 10%. Такой прогноз дали эксперты рынка. При этом, по их словам, хорошие проекты у метро в дефицитных локациях и с понятной ценой входа, скорее всего, не будут дешеветь. Высокая ключевая ставка и дорогая ипотека охлаждают спрос. И даже если динамика поставки улучшится, кредиты на жилье дешевыми сразу не станут. Новая программа кредитования малого и среднего бизнеса на текущие цели будет запущена с июля. Как сообщили в Кабмине, лимит составит до 150 миллиардов рублей, а ставка будет равна ключевой. Некоторые пользователи YouTube жалуются на проблемы с использованием сервиса при подключенном прокси или VPN. При попытке просмотра некоторых видео хостинг выдает уведомление об ограничении контента из-за региональных прав. Оксана Самойлова рассказала, зачем поехала на кинофестиваль в Каннах. Модель отметила, цитата, «просто живу эту жизнь и не отказываюсь ни от каких возможностей. Классный опыт побывать на этом фестивале. Это классная атмосфера, много интересного и знакомство с людьми со всего мира из разных индустрий». Энн Хэтуэй рассказала, что сделала со своим лицом. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горящие новости». Там еще много всего классного, так что забегай. Еще несколько лет назад главным страхом сотрудников была потеря работы. Сегодня на первый план выходят другие тревоги. Как сообщили эксперты по обучению персонала, люди боятся выгореть, оказаться под тотальным контролем работодателя, не справиться с постоянно растущей нагрузкой и потерять смысл в профессии. Это были новости Лаврадио, Галя Ростова.
2: Ариана Гранде, One Republic, Добро, Айова, эти и многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа. На старте «Медуза» Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Лаврадио.

0: Я As We Roll. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот с какими хитами скрасим следующие 40 минут этого часа. Под занавес Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. By India, Хчо и Мод, Шаде. И после небольшой паузы Алекс Уоррен, Fever Dream. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
3: JetTour Silver, Магнитогорск.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58-11-58.
6: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Говорят, что когда мы видим много снов, мозг обрабатывает информацию, когда был слишком насыщенный день, он ее переживает заново и как-то упаковывает. Возможно, нужно просто жить очень скучную, спокойную жизнь, и в таком случае тебе ничего не будет сниться.
1: Как минимум, сторожем на парковке. Снится единственное что? Что парковка открыта.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до +20 градусов.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Эксперты рассказали, как защититься от мошенников в интернете. Ученые назвали пользу долгого сна. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники научились подделывать всплывающие окна авторизации популярных сайтов. Пользователь вводит логин и пароль, после чего данные сразу попадают к злоумышленникам. Эксперты рассказали, как распознать подделку. Настоящее окно можно перемещать по экрану, сворачивать и закрывать как отдельный элемент браузера. Фальшивое чаще всего приклеено к странице. Кроме того, можно специально ввести неправильный пароль. Если система принимает его или странно реагирует, это тревожный сигнал. Записать редких животных к узкопрофильным специалистам в столице можно онлайн в рамках сервиса госуслуг Москвы. Кроме того, все услуги для домашних любимцев доступны в сервисе «Мой питомец». Там можно просматривать карту животного, где отображается вся информация о его здоровье, результаты посещения ветеринара, лабораторных исследований, отметки.

0: и напоминания о вакцинации. Данные подгружаются автоматически после посещения ветврача. Также в сервисе можно найти специализированные места для питомцев в городе, площадки для выгула, круглосуточные стационары и пункты вакцинации. Яна Рудковская зарегистрировала компанию «Русские сезоны». Продюсер будет заниматься гостиничным бизнесом. Долгий сон в выходные уменьшает нагрузку на сердце, дает мозгу время отдохнуть и провести своеобразное техобслуживание. Правда, как выяснили иностранные ученые, человек может восполнить нехватку сна только за предыдущий день, а не за всю неделю. В то же время хронический недосып, если спать по 4-5 часов, это серьезный риск развития хронических заболеваний – диабета, гипертонии, ожирения, тревожности и депрессии. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного себе вечера.
1: Александр Ушаков, то есть я, появился за пультом на ближайшие 6 часов, и поэтому с удовольствием их проведу с тобой. На старте этого нас ждут Брюкс XTN, Хью Гёрл, Джей Балвин и Лиготин, но сначала Тедди Свимс, Мистер Know It All. Всем привет, погнали!

0: саундтрек твоей любви.
1: Это Love Radio.
2: I am paid to exist.

0: The Way You Are от Милки в эфир Love Radio только что, где далее мы с тобой узнаем, какие еще работы услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках отметится очаровательная Лера Бирвулф Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотень.
0: Чуть ранее новинка от Филатов и Кэра «Среди счастливых людей». Ну а после рекламы о себе напомнят Андрей Звонки и Ася Лети.
3: Смотри, ты без себя никак, как будто в тесной комнате.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
5: Самокаты Rush Action.
6: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
10: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу «Монтеррей» по размерам заказчика. Всех цветов, от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
14: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Лав Радио» года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
5: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
7: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Vegas, David Guetta, Lorin и трек Pam Pam только что в эфире Love Radio, где далее мы с тобой выясним, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках трек, под который просто невозможно усидеть на месте, потому что это Джейсон Деруло и Snoop Dogg Wiggle. Ну а точку в этом часе поставит мощная драйвовая работа уже от Леры Бирвулф «Феникс».
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
11: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Hey, yo, Jace.
3: Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Say something to her. Holla at her.
3: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Названы самые подорожавшие направления летнего отдыха в России. Платный набор в вузы сокращается. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Аналитики назвали самые подорожавшие направления летнего отдыха в России. На первой позиции – кубанский курорт Джиметем, где средняя цена ночи увеличилась на 137% за год. Кроме того, в топе по росту стоимости – Волжская Дубровка, Алушта в Крыму и Горячий Ключ в Краснодарском крае. Минпромторг ведет работу с ведущими маркетплейсами над продвижением органической продукции на электронных площадках. В министерстве также заявили о необходимости выделять указанные товары на полках в торговых сетях для привлечения внимания потребителей. Платный набор в вузы сокращается по направлениям с низким спросом на рынке труда. Сильнее всего в этом году изменения затронут юристов, экономистов и управленцев. Модель Ольга Зуева подала в суд на бывшего возлюбленного Данилу Козловского. Актриса обвинила своего коллегу в уклонении от уплаты алиментов на их общую дочь. Напомню, знаменитости были в отношениях 5 лет и разошлись после рождения ребенка. Мозг перестраивает процесс обучения, если заранее знает, что за успех последует крупная награда. Как выяснили иностранные ученые, чем эта награда больше, тем быстрее мы учимся новому поведению. Это открытие противоречит старому

0: представлению о том, что обучение зависит от количества повторений. Мозг оценивает не только опыт, но и ценность будущего выигрыша. Когда человек знает, что усилие приведет к значимой награде, выделяется больше ресурсов на концентрацию, внимание и запоминание. При этом сильная зависимость может иметь обратный эффект. Если формируется привычка работать только ради бонусов, внутренняя мотивация постепенно ослабевает. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Галя Ростова.
1: Ну что ж, очередная порция новостей усвоена. Давайте вернемся к музыке. Сикатой и Минелли с треком Yesterday, Алан Уокер и компания Broken Strings и Люси Чеботь на Солнце Монако совсем скоро. Но на старте сейчас и Калум Скотт и Леони Стей. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Лакост, календарь, только что в эфире Love Radio. Девушки вообще любят, когда так парни говорят, поэтому говорите так почаще, напоминает Кост Лакоста. А мы тем временем движемся далее, и прямо сейчас выясним, какие еще работы услышим в течение ближайшего часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А в его финале твои ушки порадуют команду Филатов и Кэрос. Счастье есть.
1: Счастье есть.
0: Чуть ранее свежая работа от Юли Зиверт «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Ну а сразу после рекламы о себе напомнит диджей Эбен треком «Hello». В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
3: Реклама.
4: Родители, пора решать, чем занять ребенка в июле и августе. Лагерь мечты от британского клуба. Про лето. Про лето. Три яркие смены для детей от 7 лет. Официально, безопасно. Звоните, места ограничены. 46 46 49.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
8: Телефон доставки 58 11 58.
9: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
10: Жетур Silver, Магнитогорск.
11: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый Дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос «Крадео» «Супер» 300 мл 119 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: вот иногда посмотришь на свою жизнь, а действительно ходишь кругами вокруг да около, и пора уже принять какое-нибудь конкретное решение, чтобы разорвать порочный круг. Вот такой вот смысл лично я вижу в треке «Circles» от Post Malone, но у каждого может быть свой. Естественно, мы тем временем что? Движемся далее, и сразу после рекламы в твоих динамиках появится Зиверт со своим свежим треком «Газ». Далее будет победительница Евровидения из Болгарии, певица Дара Бангаранга, и вот это вот ее мощное динамичное творение тоже послушаем. Ну и Хюгель, Алле и Йоргаки тоже будут здесь. Уна ночи кон Хюгель. Работа, которую они представят, все это сразу после рекламы.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето уже на пороге, а с ним долгожданные каникулы и тот самый вкус из детства. Только в фирменных магазинах Ситна торт «Наполеон» со сгущенкой всего 429 рублей 99 копеек. Сделайте себе и близким сладкий сюрприз. Акция действует только до 2 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Город не ждет. И тормоза тоже.
7: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится DJ Tiësto и Karol G с призывом не стесняться, don't be shy. Далее будут Fela и Karol Счастье есть, ну а точку в этом часе мы поставим по динамичное творение от Shakira и Wisely Fajina Hips Don't Lie.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Много музыки. Много
1: музыки. И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Доля безналичных платежей растет. В Москве восстановят специальность участкового врача. Меня зовут Александр Ушаков. Это новости Love Radio. Подробности далее. Доля платежей банковскими картами продолжает сокращаться на фоне роста популярности альтернативных способов оплаты – СБП, QR-кодов, платежных приложений, электронных кошельков и биометрии. По прогнозам Центробанка, доля безналичных платежей превысит 90% до начала 2027 года. Москва возвращает институт участкового врача. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, терапевт перестанет работать разовыми приемами и станет для пациента личным доктором. Он будет постоянно сопровождать и координировать человека, отвечать за результат лечения и его здоровье в целом. Для этого в столице будет проведена большая организационная работа, в том числе по распределению участков. Также специалистам обеспечат соответствующий уровень оплаты труда. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Чехове терминал временного хранения контейнеров. Объект оборудовали уникальным комплексом досмотра «Портал». Он работает как мощный промышленный рентген и позволяет оператору увидеть содержимое автомобиля и определять потенциально опасные предметы и вещества. Пропускная способность оборудования составляет до 120 машин в час. Вместимость новой площадки превышает 60 тысяч единиц. Размещать контейнеры здесь могут крупные перевозчики, экспедиторы и другие компании. В планах заключить договоры не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями. Психологи объяснили, почему люди оттягивают момент засыпания и залипают в социальных сетях. Все из-за стресса и тревоги. Человек добирает положительные эмоции и снижает напряжение благодаря отвлекающим занятиям. О других значимых событиях узнаешь завтра. Это были новости Love Radio. Меня зовут Александр Ушаков. Ну и, собственно, это были все новости на сегодня, поэтому...

возвращаемся к актуальной музыке. В этом часе услышим команду BTS, Holy Flame, Tanu, Sabrina Carpenter и Богдан Медведи. Но на старте сейчас Avalon Rocks напомнит о себе треком Vertigo. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет!

0: серебро и трек перепутала. Только что в эфире Love Radio. Вспомнили с тобой, немножечко так поностальгировали. Теперь давай двигаться далее. Узнаем, какие еще работы ждут нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Алекс Уоррен появится в твоих динамиках ближе к финалу часа с работой Fever Dream. Чуть ранее нас ждет Мона и Ордан.
2: Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где Ордан собью дых.
0: Ну а сразу после рекламы свежак от Егора Крида и Артика Асти Карма.
2: Ты живешь, будто не будет завтра.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
4: На крышу, на забор, на стены. Аскаровский завод профнастила производит и реализует оцинкованный и полимерный профнастил, металлочерепицу Монтерей по размерам заказчика. Всех цветов от 10 сантиметров до 10 метров. А также арматура и профильная труба любых размеров. Доставка. Телефон 455-457. 455-457.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: Сегодня обсуждаем, без чего не обходится ни одна поездка на дачу.
1: Говорят, без комаров ни одна абсолютно не обходится. Куда бы ни приехал, постоянно они на тебя налетают.
0: Да.
1: Скажем так, на дачу ты везешь мясо, но и сам для кого-то являешься тем самым мясом.
0: Вкусным кусочком.
1: Они, да, вылетают и говорят: о, мясо приехало.
0: Свежачок.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
4: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122-1А, в районе СУПНР.
6: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
9: Предпоследний этаж Москва-Сити, а она на Неве, где разводят мосты. В эту ночь мы из разных точек любовались сиянием одной и той же звезды.

0: С треком Illusion в эфире Лав-Радио только что отметилось. Где далее? Давай узнаем, каким будет финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках Кирилл Лирик с треком Don't Go Mad. Ну а точку в этом часе поставит команда из красивых девчонок Pussycat Dolls Don't Chow.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. We'll

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: И мы будем продолжать наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio, но на этот раз динамичные обработки от нашего диджея Light Love Power прямо сейчас, в ближайшие 20 минут. Меня же зовут Александр Ушаков. Всем привет, вернусь к вам совсем скоро.
0: Love Radio представляет
3: правильный ритм твоего сердца.

0: настолько круто это звучит, что, конечно же, даже не хочется заканчивать, но время, к сожалению, подходит к концу. Это мешап Mix Love Power от нашего диджея Лайта. Мощный, как всегда, чтобы зарядить энергией всех слушателей Love Radio. Ну а далее уже я, Александр Ушаков, расскажу тебе о других треках этого часа, которые мы и переходим прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу нас ждет новинка от Коста Лакоста «Cherry Lady».
2: А ты пахнешь домфон, черри, черри, черри.
0: Чуть ранее «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
3: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Ну а сразу после рекламы тебе напомнит Эдди Свимс «Mr. I Know It All». Саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
12: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Carpenter, Bring Your Love, только что на волнах Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после короткой рекламы в твоих динамиках Коста Лакоста и его трек «Новинка» Cherry Lady. Далее Хюгель и Солта напомнит о себе новинкой «Бам-бам», ну а точку в этом часе поставят Дэвид Гетта и Келли Роланд «When Love Takes Over».
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: И совсем скоро в твоих динамиках отметятся «Медузы», «Гендрик», «Мамайл», «Леонид Руденко» и «Адит Ми», «Отемас» и «Зейн Малик». Но на старте часа «Биберекс» и «Фейтлесс» напомнят о себе треком «New Religion». Меня же зовут Александр Ушаков, это «Love Radio».

0: Трофимов, комната культуры и трек «Поезда», который и так все знают, наверняка только что в эфире Love Radio отметились. Ну а далее я расскажу тебе о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В его финале Мария Крэй.

Чуть ранее дуэт Леони и Калума Скотта «Stay». Ну а следом, сразу после рекламы, наши завтрашние гости «Бай Индия», «Хчо» и «Мод Шаде». Это Лав Радио, саундтрек твоей.

DJ Vanatec и его знаменитое творение под названием Cherry Lips только что в эфире Love Radio отметилось. Ну а далее, после рекламы, в твоих динамиках отметится Леони и Калум Скотт с треком Stay, Шакира и Burna Boy Die Die. Новиночка, кстати, очень такая динамичная, интересная. Егор Крид напомнит о себе работы незабудки. Ну и без КДДК и Алекса Альта эти 10 минут тоже не обойдутся. Поэтому будь со мной, чтобы ничего не пропустить на волнах Love Radio совсем скоро.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Ты любишь музыку? Ты слушаешь Love Radio.
1: Хада де Кай, Алекс Альто, только что One and Two. Вы отметились в эфире Love Radio. One and Two, так называется их трек. Ну а далее Мари Краймбрери расскажет свою историю под названием «Давай не ждать». Следом услышим Сэма Фелта и Алекса Шульца «Be My Lover». Ну а точку в этом часе поставит работа 2001 года от австралийской певицы Кайли Миноук «In Your Eyes».
2: Love Radio. Love Radio.

0: Много музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: А музыка все так и не кончается. Faithless и Dido, One Step Too Far, Brooks, XTN, Paid to Exist, Dominic Fike, Baby Doll, LJ и Эра, Эстрефиса и Нардетка совсем скоро, но на старте часа A-Band с работой Халлоу, Александр Ушаков за пультом. Всем привет!

0: Дима Билана, Настя и трек «Эпилог» в эфире Love Radio, где далее другие треки часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится «Анотрош Talk to You». Чуть ранее «Темп Импала» и «Дженни Дракула». Ну а после рекламы о себе напомню Сергей Лазарев, не пытайся повторить.
2: Не пытайся повторить.
0: Это Love Radio, саундтрек.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Маркула, Тося Чайкина, «Стрелы» в эфире Love Radio, где далее расскажу, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Через пару секунд в твоих динамиках появится шведская певица Titi Yo и работа 2001 года «Come Alone». Далее будет Армин Ван Бюрен и Софи Элис Бэкстер «Not Giving Up on Love». Ну а точку в этом часе поставит Анотор «Talk to You». И меня же зовут Александр Ушаков. Вернусь к тебе завтра, и мы обязательно продолжим. Пока-пока.

0: Радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: У российских инвесторов новый тренд. Они идут и обращаются за советами к тарологам и астрологам. И появились специальные финансовые тарологи и финансовые астрологи.
1: Круто, что этот тренд стимулирует астрологов учить финансовые термины и законы.
0: И что обещают эти астрологи? Раскрыть энергию прибыльного портфеля.
1: А, они ничего не учат. Все, я понял, заканчивай.
0: Все то же самое.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: guys can't mess with me.
1: Are you ready?

что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

знаешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Love Radio.
1: Love Radio.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.